0: Вы слушаете радио
1: «Лето».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

всегда рядом. I could stay awake just to...

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков, главные новости регионов за минувшие дни. Центр по управлению отходами Вильнюсского округа ищет новую площадку, где можно будет временно хранить отсортированный мусор, предназначенный для сжигания. Директор центра Мариус Швайкаускас пояснил, объем накопившихся отходов очень большой, поэтому нам нужно место, где их можно безопасно хранить. По его словам, площадка должна находиться вдали от жилых домов и быть специально подготовлена для хранения отходов, пока подходящего участка найти не удалось. Союз Отечества Христианской Демократы Литвы проведет открытые выборы своего кандидата в мэры Каунаса. Выбирать смогут не только члены партии, но и зарегистрировавшиеся сторонники. На пост претендует 5 человек. Регистрация сторонников пройдет с 8 по 20 августа. Голосование с 29 по 30 августа. Муниципальные выборы в Литве состоятся весной 2027 года. Министерство социальной защиты и труда не поддержало поправки, которые позволили бы компаниям бесплатно выполнять работы для организаций, получающих благотворительную помощь. Именно таким способом в Вильнюсе предлагалось снести Дом Москвы за частные средства. В министерстве считают, что новая схема может снизить прозрачность и конкуренцию и создать условия для злоупотреблений. Ранее аналогичные риски увидела и служба специальных расследований. В драматическом театре имени Йозеса Мильтинаса в Понивежисе отменили все показы спектакля «Макбет» после того, как руководство не смогло договориться о новом контракте с исполнителем главной роли Тадасом Грином. Режиссер Александр Шпилевой заявил, что теперь под угрозой оказались и другие его постановки. В театре утверждают, что договориться с Тадасом Грином не удалось, поскольку его финансовые требования оказались слишком высокими. На этом фоне бывший актер театра Миндаугас Анцевичус, который судится с театром из-за мобинга, заявил: «Из-за амбиций руководителя театр рушится с самого основания». В Вильнюсе на парковочных автоматах начали появляться поддельные QR-коды. Если отсканировать такой код, откроется фальшивая страница оплаты, а деньги вместо оплаты парковки попадут мошенникам. Городские власти призывают пользоваться только официальным приложением Юду и сообщать в полицию, если кто-то наклеивает подозрительные стикеры на паркоматы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают лишь местами кратковременные дожди, но ветер будет сильным, температура воздуха составит от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио М. За нас говорит музыка.
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объясни.

0: нет.
1: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

слава.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Радио «Р». Летнее радио.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». 20 лет назад жители Литвы массово уезжали за границу, а сегодня все чаще возвращаются домой. Что изменилось и почему миграция разворачивается в обратную сторону? Камеры, искусственный интеллект, обязательно электронные помощники и новые правила техосмотра в автомобилях. Новые требования Евросоюза уже вступили в силу. Как рождается мед, зачем пчеловоду дымарь и как услышать дыхание улья? В семейном хозяйстве Ардавичусов открываем для себя удивительный мир пчел. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Твое любимое радио.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный. Умеренный. 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р». Радио твоего настроения.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Уже этой осенью Вильнюс может столкнуться с нехваткой общественного транспорта. Почему автобусов станет меньше и как будет решаться транспортный кризис? Летние бури в Литве становятся все разрушительнее, а ущерб исчисляется миллионами евро. Как защитить дом и автомобиль, кто отвечает за летающий батут и что делать после стихии? Маленький кассовый чек иногда помогает сохранить сотни евро. Рассказываем, какие документы стоит хранить после покупки и что делать, если чек потерян. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио R. Музыка для души.

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они.

0: Ветер западный и северо-западный, умеренный, 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов тепла.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: по нотам.
1: Всем привет! Это «Год по нотам». И сегодня наш музыкальный телепорт настроен на 2008 год. Время, когда мы массово переходили на Skype, открывали для себя киновселенную Marvel с первым «Железным человеком» и взахлеб дочитывали финальную книгу о Гарри Поттере. «Сумерки», «Первый айфон», «Олимпиада», «Кризис». Это был год больших технологических перемен и грядущих изменений, которые требовали не только оптимизма, но и желания сохранить то, что нам действительно дорого.

Это была Максим с одним из самых нежных треков того года. Но пока мы учились летать в мечтах, в реальности мы учились общаться по-новому. Именно в 2008-м начала стремительно уходить эпоха легендарной Аськи. На смену знаменитому звуку пришел Skype. Для Литвы это стало настоящим спасением. Созвониться с близкими, которые уехали в Англию или Ирландию, теперь можно было с видео и абсолютно бесплатно. Но не только звонки уходили в онлайн. Туда же отправилась и музыка. В соседней Швеции в 2008-м тихо запустился сервис Spotify, начав эру стриминга. До Литвы он доберется лишь через 5 лет, а пока мы по привычке скачивали MP3-файлы на флешку. Зато трек, который вы сейчас услышите, скачивали терабайтами. Эта дерзкая песня взлетела на первые строчки чарта в десятках стран и держалась на вершине хит-парада США целых 7 недель подряд.

0: Тут по нотам.
1: В конце 2008-го Литву захватила первая часть саги «Сумерки». Фильм с весьма скромным бюджетом неожиданно заработал в прокате почти 400 миллионов долларов. Мир мгновенно разделился на два лагеря – команду Эдварда и команду Джейкоба. А исполнитель главной роли Роберт Паттинсон тогда признавался, что вообще не понимал, почему по нему так сходят с ума. Пока молодежь вздыхала по вампирам, старшее поколение штурмовало кинозалы ради возвращения легенды. Спустя 19 лет Стивен Спилберг вернул на экраны Индиану Джонса в фильме «Королевство хрустального черепа». 65-летний Харрисон Форд сам выполнял большинство трюков, а сцена, где его герой спасается от ядерного взрыва в обычном холодильнике, мгновенно стала культовой. Под стать этим кинохитам была и музыка того года. Интригующая, атмосферная и немного мистическая.
0: «Год по нотам».

был трек «Yes» от Lady Ice. Абсолютный суперхит 2008 года в Литве. Эта песня тогда возглавляла радиоэфиры, передавалась из телефона в телефон по блютуфу и была на звонке у каждого второго. Но если под «Lady Ice» мы влюблялись, то двигались мы тогда в совершенно другом ритме. 2008 стал годом безумной волны тектоника. Подростки в узких джинсах, ярких футболках и со странными прическами заполнили площади литовских городов. Все увлеченно разучивали хаотичные движения руками, копировали клипы из интернета и устраивали батлы прямо во дворах. И пока на улицах танцевали тектоник, на нашей поп-сцене закрывалась целая эпоха. Одна из самых успешных девичьих групп в истории Литвы, трио «Манго», объявила о распаде. Весной 2008-го девушки проехали с прощальным туром по всей стране. Переполненные арены и громкое искреннее «Ачу» в финале подвели черту под их невероятной 10-летней карьерой.

Это был дебютный сингл Леди Гаги, с которым она в 2008 году ворвалась в мировые чарты и буквально перевернула поп-музыку с ног на голову. Ее безумные наряды и футуристический стиль дали старт новой музыкальной эре. Но пока мир только привыкал к эпатажу молодой Гаги, Вильнюс тем летом принимал бесспорную королеву сцены. В июне 2008-го к нам приехала неподражаемая Кайли Миноук. Ее грандиозное шоу на Сименс-арене, а тогда арена называлась именно так, в рамках тура Кайли X-2008 стало одним из самых дорогих, ярких и технологичных концертов в истории Литвы на тот момент. Это было событие абсолютно космического масштаба.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: по нотам.
1: 2008 год навсегда изменил мировой кинематограф, разделив его на «до» и «после». В мае на экраны вышел «Железный человек». Фильм не просто вернул на вершину Роберта Дауни-младшего, но и запустил великую киновселенную Марвел, ставшую самой кассовой франшизой в истории.
2: Я «Железный человек».
1: Фильмы пойдут один за другим, а сама вселенная переживет десятки масштабных сиквелов и кроссоверов. И 2008 можно официально также считать и новым витком великого противостояния Marvel и DC. Ведь всего через пару месяцев кинотеатры сотрясла другая премьера по комиксам DC – «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Трагическая гениальная роль Хита Леджера в образе Джокера мгновенно превратила кинокомикс в глубокую психологическую драму.
3: Если умеешь что-то, не делай это бесплатно.
4: Сколько ты хочешь?
3: Половину.
1: И навсегда вписала фильм в историю кинематографа.
0: Год!

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Поют по нотам.
1: В августе 2008-го наше внимание было приковано к Пекину. На летнюю Олимпиаду тогда отправился 71 литовский спортсмен. Эта делегация и по сей день остается одной из самых многочисленных в истории независимой Литвы. И наши атлеты подарили тогда стране, очень даже крепкие, сильные эмоции. Легендарный дискобол Вергилиус Алекна завоевал тогда бронзу и в очередной раз подтвердил статус величайшего атлета. А в современном пятиборье разыгралась фантастическая драма, которая закончилась для Литвы двойным триумфом. Эдвинес Крунгольцес вырвал серебро, а Андрей Заднепровский взял бронзу. Видеть сразу двух наших спортсменов на олимпийском подиуме – это была чистая, неподдельная гордость. Победы такого уровня требовали соответствующего грандиозного саундтрека. Встречайте шедевр группы Coldplay, который тем летом стал гимном триумфаторов по всему миру.

0: Год по нотам.
1: Вторая половина 2008 года принесла нам совсем не детские тревоги. Мир накрыла волна глубокого финансового кризиса. Рушились крупнейшие американские банки, а на кухне по всей Литве только и обсуждали, что будет завтра и ночную реформу Кубилюса. Слово «кризис» внезапно стало самым популярным в обиходе. Но даже в самые сложные времена у нас всегда оставалась вера в будущее и повод для искренней улыбки. В конце года всю страну у экранов телевизоров объединила маленькая 11-летняя девочка. Пока взрослым литовским артистам на большой сцене Евровидения катастрофически не везло, юная Эгли Юргайтидио устроила настоящий фурор на Кипре. На детском Евровидении со своей невероятно драйвовой и солнечной песней она тогда завоевала почетное 3-е место. Это был грандиозный триумф, а ее песня мгновенно превратилась в главный подростковый гимн страны, возвращавший нам веру в то, что впереди нас обязательно ждет счастливый день.

0: по нотам.
1: «2008 год принес нам не только технологические прорывы и спортивные победы, но и потерю, которая отозвалась в сердце каждого жителя Литвы. В марте 2008-го ушел из жизни Витаутас Кернагис, маэстро, пионер литовской авторской песни и легендарный телеведущий, чей голос и харизма десятилетиями согревали страну. Он умел говорить со сцены так искренне, как никто другой, а его творчество навсегда осталось в нашем культурном ДНК. Кернагиса не стало, но его музыка оказалась бессмертной».

0: Год по нотам.
1: Восьмой год – это время ярких контрастов, больших надежд и уютных вечеров у экранов телевизора. Именно тогда на литовском телевидении стартовал показ сериала, которому суждено было стать настоящей легендой. Мотерис Мелоя Герёв мгновенно приковал к экранам всю страну. Мы сопереживали героям, смеялись над их интригами, а их фразочки моментально становились крылатыми. И под стать этой экранной драме была музыка. В этом же году главным открытием музыкального проекта «Музикос Академия» стал харизматичный Руслан Кирилкин. Его пронзительная, невероятно сильная баллада о прощении и любви заставила плакать и подпевать всю Литву. 2008-й ушел, оставив нам Skype, первые айфоны, великие фильмы и песни, которые до сих пор согревают нам душу. Спасибо, что были со мной эти два часа в эфире Радио Р. Была программа «Год по нотам 2008». Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки МИР.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Этот номер твоих пропущенных.
1: Кто-то из прошлой жизни похоже.
0: Знаешь, мне в этой намного лучше.
1: Я не вернусь обратно больше.
0: Перегорела и поняла.
1: Больше нет сил кричать и злиться.
0: Он не вернется никогда.
1: И не приснится.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Носа, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, hein?

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода улучшится. Вероятность осадков совсем небольшая. Ветер будет слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Днем потеплее до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

теперь на Радио Р. Все летнее. Лето. I know what you come to do, let's push it.

тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по имени.

0: Радио Air Energy. Зарядись энергией.
1: Я твой последний.